0: третьего, второй трафик стоп. Side Motel with Wisconsin Auto, Boy Charles, Boy 2517, Boy Charles, Boy 2517.
1: Answer.